0: música de ayer con el sonido de hoy. Crecer FM 89.9. La evolución del sonido.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.